0: Du.
1: Здесь лучше, чем в Москве? Здесь есть лучше, чем в Москве?
2: Да. Еще у нас есть одна деревня в Романцево. Мы только на пятницу отдыхаем, потом уезжаем. В Москве мы учимся.
1: Sie wohnen in Moskau, lernen, gehen da zur Schule, aber am Freitag, am Wochenende fahren.